0: В эфире Беринчи радио. Информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в городе Чолпон-Ате и Сокольской области принял министра иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фора. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Глава государства отметил стремление Кыргызстана в углублении взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удаленность, имеется значительный потенциал для наращивания сотрудничества.
1: Мен Сокольдун жээгинде жолугуп, жеке таанышып, сүйлөшүп атканыма кубанычтамын. Алгачкы расмий сапарыңыздын алкагында кесиптешиңиз менен эки тараптуу кызматташуу.
0: Я очень рад встретиться с вами на берегу Иссык-Куля. Я уверен в успешном проведении переговоров, где вы вчера обсудили политический диалог и расширение правовой базы. Было подписано соглашение, которое освобождает граждан двух стран от визовых требований для краткосрочного пребывания. Данный документ дает возможности для дружеских отношений между нашими странами. Дипломатические отношения между нашими странами были заложены в 2014 году, и они находятся на стадии развития. Несмотря на географическую отдаленность, ваш визит стал первым в истории двусторонних отношений. Мы настроены на дальнейший политический диалог, расширение правовой базы, будем расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления.
1: Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык.
0: Отмечен взаимный интерес к обмену опытом с целью развития туристической отрасли и цифровой трансформации, а также установлению сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи и Учкун. Министр Барри Фор передал слова приветствия президента Республики Сейшельские острова Патрика Эрмини. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие, подчеркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединенных Наций. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-сейшельского сотрудничества. В завершении глава государства передал слова приветствия президенту Сейшельских островов Патрику Эрмини и пригласил его посетить Кыргызскую республику с визитом в удобное время. Джугур-Кукинеш принял поправки в Уголовный кодекс, значительно усиливающие ответственность за вождение в нетрезвом виде. Документ направлен на подпись президенту. По информации пресс-службы ГУБДД, новые меры направлены на снижение аварийности на дорогах страны. Сроки лишения прав за управление транспортом в состоянии опьянения предлагают увеличить с 1 года до периода от 3 до 10 лет. Законодатели рассчитывают, что такое ужесточение станет серьезным сдерживающим фактором для нарушителей и повысит общую дисциплину водителей. В случаях, когда вождение в нетрезвом виде привело к тяжким последствиям, травмированию или гибели людей, виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Поправки внесены на фоне резкого роста числа ДТП с участием пьяных водителей в последние годы. Глава МВД Улан Ниязбеков проинспектировал работу милиции Сокольской области в преддверии летнего туристического сезона. В ходе визита он ознакомился с оперативной обстановкой, проверил организацию службы и меры по обеспечению общественного порядка и безопасности туристов и местных жителей. По итогам инспекции министр поставил ряд задач, направленных на усиление правопорядка, повышение дорожной безопасности и оперативное реагирование на обращения граждан. В МВД подчеркивают, что меры принимаются для обеспечения безопасного отдыха в туристический сезон. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана теперь будет следить за туристами с помощью дронов. Как сообщается, в стране усиливают меры по борьбе с загрязнением окружающей среды в горных и туристических зонах. Отмечается, что в местах массового отдыха после посещения туристов остаются значительные объемы бытового мусора. В связи с этим по всей республике вводится усиленный экологический мониторинг, включая патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов планируется фиксировать факты загрязнения и выявлять нарушителей. Напомню, за выброс мусора в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до 23 тысяч сомов. В рамках празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкеке пройдут различные мероприятия. Как сообщают в столичной мэрии, к примеру, 6 мая 2026 года в Кыргызской национальной консерватории имени Халея Молдовасанова в 11 часов состоится гала-концерт конкурса фестиваля «Красная гвоздика. Память поколений». 9 мая в 9:30 на площади Победы состоится мероприятие, посвященное посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Продолжение темы далее.
2: Как сообщили в Министерстве обороны Кыргызской Республики, в 9 часов утра 9 мая начнется шествие военных подразделений по определенным маршрутам, во время которого будут исполняться песни военных лет. В 10:30 часов у Вечного огня пройдет марш Бессмертного полка. Это событие завершится митингом-реквиемом с участием войск и подразделений Бишкекского гарнизона. Генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев рассказал, какие мероприятия будут проводиться ко Дню Победы.
3: 9 мая, да, это основные мероприятия пройдут. С участием президента, который готовит Министерство обороны, мэрия города Бишкек на площади Победы, у Вечного огня будет митинг-реквием, будет мини-парад военный. Поэтому и это, как говорится, основная точка. Плюс будет проводиться бессмертный полк, который тоже готовит Министерство обороны, ветеранские организации, мэрия города Бишкек. Плюс будет 7 мая автопробег, который тоже при содействии Министерства обороны проводят ветеранские организации Кыргызстана. Это баткенцы, афганцы, таджико-афганской границы ветераны, ветераны вооруженных сил, ветераны других силовых структур. То есть оно будет проводиться уже не первый раз, а уже в течение нескольких лет это сложилось доброй традицией.
2: 9 мая – это день, который напоминает о мужестве, стойкости и героизме тех, кто защитил свою родину в годы Великой Отечественной войны. Это не только праздник победы, но и дань памяти, уважения и благодарности ветеранам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Ведущий специалист Управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики, психолог Нурзада Маямерова рассказала, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Кыргызстане, и о поздравлении от лица Министерства обороны.
4: То есть 6 мая руководство Министерства обороны будет поздравлять адресное поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. То есть вы как знаете, наверное, что у нас всего лишь ветеранов, именно участников
3: Великой Отечественной
4: войны. Да, осталось всего лишь 7 человек. Можно даже поименно их назвать. Это Сухинин Михаил Николаевич, Джумашев Аспек, Мироненко Николай Кузьмич, это по Бишкеку 3 человека, Соколов Николай Николаевич, Шальнов Антон Семенович. И они в Чуйской области находятся, в Джайльском районе. Также Далиев Мурза, это в Базаркургонском районе. И Джапаров Сатынды, это в Атпашинском районе. То есть всех ветеранов руководство Министерства обороны поедут по адресу и поздравят их. 7, 8, 9 мая, 3 дня в парке Евразия. То есть общественный фонд «Парк Евразия» совместно с Министерством обороны проводят мероприятие, посвященное именно ко Дню Победы. То есть это будет показ ракетно-артиллерийского вооружения времен Великой Отечественной войны. То же самое полевая кухня, то есть солдатская каша, организация там. Получается, они будут проводить уроки мужества, также встречи с школьниками, с ветеранами Великой Отечественной войны. Но еще будет проводиться военно-патриотическая игра «Зорница» для учащихся общеобразовательных школ.
2: Отметим, что в этом году 9 мая на площади пройдет парад с участием президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Айда Инизаркулова, Биринчи Радио.
0: Министерство здравоохранения страны предупреждает о росте рисков пищевых отравлений в период майских праздников и выездов на природу. Из-за активного использования сезонных овощей и фруктов в это время года медики фиксируют сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Главной причиной распространения таких болезней, как дизентерия, сальмонеллез и гепатит А, остается пренебрежение правилами личной гигиены. Грязь, бактерии и остатки химикатов на поверхности плодов провоцируют поражение желудочной кишечного тракта, что ведет к рвоте, болям в животе и общей интоксикации организма. Для защиты здоровья специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рекомендуют тщательно промывать овощи и фрукты под проточной водой. И сейчас информация о погоде на сегодня. Как сообщили в Кыргызгидромете, в Бишкеке 6 мая без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 27. Итак, работа «Беринчи радио» в прямом эфире продолжается на волне «Беринчи радио». В это время программа «Прямая связь». Дорогие наши радиослушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Усилить поддержку граждан с особыми потребностями. Напомню, еще в сентябре 2025 года в Кыргызстане были введены новые правила для определения инвалидности. Этот шаг был инициирован Министерством юстиции в сотрудничестве с Национальным институтом стратегических инициатив, и этот шаг был направлен на упрощение бюрократических процедур в системе государственных услуг. Уточнения касаются особенно важной темы – сроков, на которые устанавливается инвалидность. Изменения затрагивали один из самых чувствительных вопросов для граждан, как я уже отметила, это сроки установления инвалидности. Я напомню, что теперь, согласно новым правилам, срок прохождения комиссии для граждан с инвалидностью первой группы продлен до 7 лет, для второй группы до 4 лет и для третьей группы до 2 лет. Это может дать возможность гражданам с инвалидностью использовать время, которое раньше уходило на подтверждение статуса для улучшения своего здоровья. Также граждане, желающие досрочно снять инвалидность в случае восстановления здоровья, или их законные представители могут обратиться с заявлением, которое будет рассмотрено соответствующей комиссией, и их просьба будет удовлетворена. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, с 2025 года в Кыргызстане процедура получения справки о признании инвалидности была переведена в электронный формат. Теперь гражданам не нужно собирать бумажные документы, обращаться в медико-социальную экспертную комиссию лично. Оформление происходит автоматически через цифровую систему. Цифровизация

0: причем пройти быстро и без бюрократических проволочек. Этот вопрос не только сегодня, он буквально всегда волновал тех граждан, которые, может быть, в первый раз обращались в медико-социальную экспертную комиссию. Сегодня мы поговорим о новых правилах получения инвалидности, поговорим о том, что изменилось с внедрением новой электронной базы, затронем вопрос электронного освидетельствования, электронной справки об инвалидности, поговорим о том, как вообще происходит интеграция с другими государственными органами и в чем вообще преимущество новой базы. Причем в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции уверяют, что создаются все условия для экономической независимости граждан с инвалидностью. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, на прямой связи врач-эксперт Республиканского центра медико-социальной экспертизы Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Рита Сукорова и председатель медико-социальной экспертной комиссии номер 1 города Бишкека Назгуль Хасымакунова. Рита Салиховна, Назгуль Бакеновна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня обращаемся к такому важному вопросу, как новые правила установления инвалидности. Тем более этот вопрос волнует буквально всех и вся, тех, кто, может быть, впервые обращается в медико-социальную экспертную комиссию для того, чтобы эту инвалидность получить. И на самом деле, когда в первый раз обращаешься, задаешься вопросом, как это сделать быстро, как это сделать без каких-либо бюрократических проволочек. Поэтому мы сегодня с вами и встретились, чтобы вы рассказали, как вообще заработала эта процедура, начиная с 2025 года. Я напомню, что президент Садыр Джапаров в марте прошлого года подписал указ о дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской Республики. И данный указ, я напомню, он прежде всего направлен на то, чтобы сформировать эффективную систему государственного управления, которая нацелена на служение интересам общества и улучшение качества оказываемых услуг населению. Но то, что вот в прошлом году были изменены сроки установления инвалидности, мы понимаем, это все делалось для того, чтобы данную процедуру еще раз упростить или сделать более упрощенной. Поэтому, соответственно, и возникает вопрос, Рита Салиховна, почему или, может быть, в чем крылась причина для того, чтобы изменить сроки установления инвалидности. Но на самом деле здесь надо признать, Рита Салиховна, что многие наши граждане сетовали, жаловались, критиковали работу медико-социальной экспертной комиссии, что вот приходится долго ждать, выжидать там какие-то сроки, требуют очень много, значит, справок. И в конце концов мы вот в последнее время говорили о том, что надо эту систему упрощать, что и было сделано в прошлом году. Поэтому, Рита Салиховна, возникает вопрос, вот в чем крылась инициатива или, может быть, в чем крылись причины изменить сроки установления инвалидности? Только ли по жалобам или, может быть, по сетованию или, может быть, по критике тех граждан, которые хотели получить инвалидность? Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Но дело в том, что в связи с постоянными обращениями граждан на длительную процедуру получения инвалидности вот введена электронная система. Как и раньше было, первичное обращение граждан идется в поликлинике по месту их постоянного проживания или фактического нахождения. Поликлиника рассматривает заявление граждан, проводит обследование, устанавливает диагноз, проводит реабилитационные мероприятия, и только потом, когда возникнут какие-то стойкие нарушения со стороны органов и систем, они оформляют направление на МСЭК, это называется форма 088У. Все документы в настоящее время, вот с июня месяца, по всему региону нашей республики введена электронная система. Документы в электронном формате после их обработки поступают в территориальный МСЭК по месту проживания гражданина.

0: Это очень удобно, оперативно, прозрачно, и нет риска потери документов. Предоставляются вот документы нам СЭК в течение 5 дней, как у нас указано. В течение 5 дней. И сотрудники территориальных ПСЭК, они ознакомливаются с ними. В случае недостаточных документов они могут отклонить, вернуть документы обратно и указать, по какой причине произведено отклонение. А если документы в полном соответствии, полный пакет документов, то тогда они назначают дату освидетельствования и приглашают инвалида. Это касается и первичных, и повторных. Единственное, что часто бывает, все время обвиняют почему-то сотрудникам СЭК, что они-то не гоняют эти документы. А фактически и жалобы поступают в центр о том, что вот они никак не могут пройти МСЭК. Когда мы начинаем это уточнять, выясняется, что они находятся еще на стадии обследования. Это система, это врачи. Организации здравоохранения по их усмотрению, они направляют на дополнительное обследование. Это часто бывает, если он когда-то там прошел, но освидетельствование проходит на момент осмотра. Поэтому нужны документы медицинские, подтверждающие состояние здоровья гражданина на сейчас, на настоящее время, а не на прошлое период. При проведении экспертизы территориальные МСЭКи, они оформляют документы, и на основании которых выписывается справка. Раньше это было в твердом формате, а сейчас она поступает на мобильный телефон этих граждан в системе Тюндюк, где они могут просмотреть, может быть, что-то, какие-то недоработки часто бывают, что-то система иногда дает сбой. Это все-таки техника, либо не так оформленная что-то. Они имеют право повторно обратиться. Вот у нас вот эта процедура, иногда это вот жалобы в основном поступают от того, что вот я прошел комиссию, а у меня справка не выходит. Ну, надо подождать, наверное, день-два, а потом она выйдет. И иногда бывает так, что нам говорят, что они не оцифровали свои данные. То есть они в Тюндюке должны пройти регистрацию. Вот. Другой момент бывает, что они когда-то много лет прошли, но справка Тюндюк не выходит. Часто бывает, что они были по девичьей фамилии, сейчас у них другая. Естественно, эта справка не выйдет. Надо предпринимать попытки для того, чтобы повторно обратиться в связи с изменением там фамилии, места жительства и повторно обратиться на МСЭК. Вот. Теперь вот эта электронная система не охватила только одно ведомство. Это военные ведомства. Туда относятся Минобороны, ФСИН, МВД, медсанчасть и погранслужба. Ну, сейчас некоторые поликлиники начинают оформлять, но практически они пока идут в твердом формате. Здесь они тоже справка выдается в твердом, они не поступают в электронный формат. В основном они обращаются, военнослужащие, для получения денежной компенсации. Вот это их основная задача, как бы. Ну, что хочется сказать еще в отношении вот этих электронных документов. Там задействованы несколько структур у нас. Это идет сам гражданин, он пишет заявление. Это в поликлинике ЦСЭ, ЦУВП, ГСВ, как там у них, которая прикладывается сканером. Затем территориальный МСЭК. Это тот орган, который рассматривает и выносит экспертное решение. Далее задействован Республиканский центр медико-социальной экспертизы, который координирует работу территориальных ПСЭК и устанавливает обоснованность выдачи правильного экспертного решения. Они осуществляют прием жалоб, обращений граждан в связи с несогласием решения. работодателей, может быть, и других ведомств, и рассматривают это на расширенной экспертной комиссии. А следующая структура – это работодатели. Нет, организация здравоохранения. Те, которые оформляют вот это направление НАМСЭК, они могут принимать участие в комиссии, но без права голоса. И работодатели, другие структуры, которых территориальный МСЭК и расширенная экспертная комиссия запрашивают дополнительные документы, связанные с трудовой деятельностью, с профессией, ну и другие документы, необходимые для вынесения экспертного решения. Вот. Пока, значит, у нас в системе Республиканского центра медико-социальной экспертизы функционирует так называемая система электронного документооборота. А с помощью этой системы мы имеем возможность выходить на многие структуры, которые связаны с нашими, с нами, с экспертным решением, да. Но она сейчас у нас как бы в стадии вот в такой этом формате, потому что территориальные МСЭКи сейчас начинают активно тоже подключаться, но еще не полностью. Вот. Но, с другой стороны, не все организации, к сожалению, подключены к этой системе, поэтому у нас еще возникают проблемы. Допустим, сборы некоторых документов, получение информации тоже, на которые требуется дополнительное время. Ну, вот это, в принципе, что касается документов. По оформлению документов, единственное, вот можно сказать то, что это со стороны МСЭК, я имею в виду, мы хотим обратиться к гражданам о том, что сотрудники МСЭК и вообще система медико-социальной экспертизы, она диагнозы не устанавливает, не изменяет. Те диагнозы, которые вынесла система, вот врачи организации здравоохранения. Но при освидетельствовании, в случае несоответствия представленных документов медицинских с общим состоянием здоровья, да, в общем состоянии освидетельствованного, МСЭК имеет право направить на дополнительное обследование, либо на консилиум к ведущим специалистам организации здравоохранения. Только после этого выносится экспертное решение.
1: Я хотела бы сейчас, Нас Гульбакеновна, к вам обратиться. Вот сегодня мы говорим о новых правилах установления инвалидности, говорим о том, как эта инициатива вообще заработала с прошлого года. Но здесь надо понимать, что данная инициатива улучшит жизнь граждан с инвалидностью и поможет сосредоточиться на реабилитации, поможет сосредоточиться на абилитации, но ни в коем случае на прохождении тяжелых процедур. И поэтому, вот, например, если раньше, да, вот знаю, что вот людям с инвалидностью первой группы нужно было проходить переосвидетельствование каждые, по-моему, 2 года, да, со второй и третьей групп, каждый год, и нужно было не просто, вот, например, проходить комиссию, собирать определенный пакет документов, определенный пакет справок, проходить обследование, сдавать анализы и так далее. Но мы понимаем, что это был такой большой бюрократический механизм, то сегодня бюрократия или бюрократический механизм, он остался далеко за бортом, да? Почему? Потому что данный процесс, а это надо признать, он занимал огромное количество времени, это своего рода была финансовая нагрузка на ту или иную семью, и поэтому было принято решение, чтобы вот эти вот новые правила установления инвалидности уже внедрить, и, иначе говоря, как я уже отметила, улучшить или даже упростить жизнь лиц с инвалидностью, что, соответственно, было и сделано, и что, соответственно, мы сегодня и видим.
2: Да, здравствуйте. Я вот, как ранее Рита Сальховна отметила, надо разграничивать Минздрав и нашу службу, потому что медико-социальная экспертиза, этот процесс занимает один день. К нам приходит больной один день только. Вот приходит, мы освидетельствуем и сразу же вводим, мы по срокам должны до 5 дней все его данные ввести, и он через портал Тюнтюк выходит. К нам он больше не возвращается. В сравнении с тем, что было раньше, когда документы оформлялись бумажно, больной приходил 3-4 раза. Этой процедуры действительно упрощена. Это вся, чтобы, но несмотря на это, в любой организации есть перечень документов, которые должны приготовить для прохождения МСЭК. Этот процесс происходит в Минздраве, это в ЦСМ или соответствующих первичных, там, третичных уровнях. К этому МСЭК не имеет отношения. Я хочу вот это разделить, потому что вот поступают жалобы, какие-то вот среди людей вот такое мнение складывается. Но в службы МСЭК, я еще раз хочу сказать, они обращаются только один раз. Затем уже это получает через портал Тюнтюк больной. Это очень удобно стало. Очень много, вот, я работаю непосредственно с больными, с инвалидами, они очень рады, благодарны нам, что это вот так все упрощено. Еще один момент, если раньше бумажные документы терялись, там сейчас этого нет, это все в системе сохраняется, все остается. Насчет сроков, у нас есть два положения. Ну, одно постановление, это 185-е положение, которым устанавливается, остаются такие же сроки. И вот постановление Кабинета министров, когда сроки тоже как-то изменены. Но это внутренние вопросы, это выдается индивидуально. Там учитывается прогноз, состояние больного, и тогда эти сроки даются. Так что у нас и первое положение действует, и второе положение. Тоже хочу вот разъяснить, чтобы так, однобоко, чтобы не понимали. У нас два положения, и все сроки эти сохранены.
1: Вот мы сегодня с вами говорим, что изменилось с внедрением новой электронной базы. Говорим о вопросе электронного освидетельствования. Но мы понимаем, и вы сами сейчас признались, Назгуль Бакеновна, что это просто и удобно. Да, это все можно сделать, ну, скажем так, в один клик, или я уж не знаю, в два клика на своем телефоне. Но самое главное, чтобы наши радиослушатели, телезрители, те, кто, может быть, я уж не знаю, сейчас вот слушают нашу программу или смотрят нашу программу, понимали вообще, как эта процедура работает, Назгуль Бакеновна. Ну вот давайте представим такой случай, да, ну не дай бог, конечно, если гражданин попадает в дорожно-транспортное происшествие, он, например, парализован на какой-то определенный промежуток времени, и сам он себя обслуживать не может, и, как я понимаю, здесь определяется группа инвалидности первая на 7 лет. Вот возникает вопрос, как обращаться в МСЭК, как обращаться, ну, скажем так, благодаря с внедрением новой электронной базы. Но я опять же хочу здесь, наверное, уточнить, что сразу ты в МСЭК не обращаешься, ты обращаешься в медицинские учреждения, чтобы там вынесли заключение, что да, после дорожно-транспортного происшествия тебя парализовало, не дай бог, да, и, соответственно, тебе должна определяться первая группа инвалидности на 7 лет. И вот здесь вот возникает вопрос, а что же дальше? Что же дальше, и как быть, и как вот вообще по процедуре действовать, вы обязательно сейчас скажете. Почему? Потому что это очень важно. Давайте мы выслушаем сейчас вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. И болот угаталос.
3: Президент өзі айттылы, екінші группадағы маяктар мамлекеттік төлемдерден босатылады деп. Ошол өкметтің тоқтамының номерін қасан шыққандығын тақтап айтып беріңізші. Рахмат.
1: Ну вот такой вопрос, Назгуль Бакеновна, я уж не знаю, наверное, может быть, или не по адресу, не да, это не ваш адрес.
2: Насчет выплат.
1: Насчет выплат, да, это пусть уважаемый Деркембаев Мырза обратится, наверное, или в районное, или в областное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции. И по поводу выплат, я думаю, вы обязательно получите ответ на свой вопрос, Деркембаев Мырза. А мы продолжаем наш разговор вот касательно того, того, как вот с внедрением новой электронной базы вообще вот как обращаться, какова процедура? Я думаю, вам тоже есть что сказать, вот скажем так, вообще каковы шаги, что делать? Пожалуйста, это вот очень важный вопрос, ну, и многие не понимают, как сегодня это делать.
2: Когда человек заболел или получил травму, это, естественно, он обращается в органы здравоохранения. Это этапы свои. Ну, есть стационарное лечение или амбулаторное лечение. Проходят в зависимости от патологии, эти этапы происходят. То есть проходит. К нам обращается после 4 месяцев наблюдения. Угу. При любой патологии 4 месяца лечат активно, наблюдают, проводят реабилитационные мероприятия. И при, когда необратимые стойкие изменения происходят, тогда только оформляется на форму, ой, на МСЭК. Это происходит в ЦСМ по месту жительства. Угу. По месту фактического нахождения или по прописке, там уже сами, как они больные, там обращаются к какой-то ЦСМ. И здесь наш перечень документов так и остался. И есть перечень, это заявление, это форма 88, его паспортные данные, там все выписки, амбулаторные заключения, какие реабилитационные мероприятия проходили. Вот это все включается в этот перечень. После этого форму 88 врачи ЦСМ оформляют. Затем, после того, как они оформили и готовы, они направляют по электронной системе медико-территориальном СЭКе. Там мы до 5 дней должны изучить эти документы. При правильности оформленных документов, приложенных документов, мы приглашаем больного. Назначаем день и час. И когда мы этот назначаем день и час, это возвращается эти данные в поликлинику. Поликлиника звонит больному и говорит, чтобы он явился такого-то в этот МСЭК. После того, как в тот день наступил, приходит больной, мы осматриваем, изучаем документы, выносим, комиссионно обсуждаем и выносим свое решение.
1: Это все делается на протяжении одного дня?
2: Одного дня, да. Вот в тот день и в тот час. После этого приглашаем больного обратно, озвучиваем ему группу инвалидности и объясняем, как дальше ему быть. И, соответственно, еще составляется индивидуальная программа реабилитации и абилитации. С этими моментами мы ознакомливаем больного или признанного инвалидом, и он уходит домой. И объясняем, что в течение 5 дней поступит в электронную систему портал Тюндюк, и там он может, если надо, распечатать. Дальше идет, сдает соцфонд или соцзащита.
1: На связи с нами, уважаемые радиослушатели, телезрители. Давайте выслушаем, что же их волнует.
3: Менин неверим шарда турат 5 жылдан бери вообще турабай. Бул жерден дарланып алган и Турциядан барып да дарланып келген. Анан турабай, анан ухажуучу атасы врач болуп иштейт, бирок иштей албай калды. Ошону турган жерден барып көрүп жардам бере аласыңарбы? Эме инвалидный кишиге чыгарып ухаживающийга кичине өзүнө
0: фамилию спросите. Вот этого внука.
1: Фамилияны айтып коесузбу? Фамилияны.
3: Фамилия. Жакыпов. Жакыпов Медер Талантбекович.
1: Жакыпов Медер Талантбекович.
3: Төртүнчү гор больницанын жанында жазира 63.
0: Телефон не даст она, чтобы мы точно.
1: Телефон айтып коесузбу телефонду?
2: Можно вопрос еще?
1: Да, пожалуйста, кыргызча.
2: Саламатсызбы. Саламатсызбы. Ушу балаңыздын инвалидности барбы? Негизичи жанагы пособие категория ребенок дегенде алабы? Инвалид дегенде.
3: Вообще албайт, 5 жылдан бери тура албайт. Эки сиделка киргизген снимать этип сиделка.
2: Түшүндүк, хорошо.
0: Телефонуңузду калтырып койсоңуз. Спросите, сколько времени болеет? Чё, 5 лет?
3: Берип атат. Кыйналышып атат.
1: Телефонду айтып коесузбу?
3: Менин телефонум, талантбектин телефонун берчи.
1: Более. Ну давайте.
3: 0777.
1: 0777.
3: 76.
1: Угу. Анан?
3: Атасын номери.
2: Все, Анан. Потом спросим.
3: 76.
4: 459.
1: Угу.
3: 459. 289. Ватсапы.
1: Рахмат, мы вопрос записали, и, соответственно, телефон тоже. Сейчас наверняка, Рита Салиховна, Назгуль Бакеновна, вы ответите, что же делать в этой ситуации. У нас на связи еще один радиослушатель и телезритель. Давайте выслушаем, после чего на все вопросы сразу ответите. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
5: Алло?
1: Саламатспы.
5: Саламатвар, вы где?
1: Угадалось.
5: Менің қызым бірінші группа инвалид.
1: Так.
5: Ананы с детства, анан ола опекун ассистенцияны өткеннен кейін бізде Бішкекке барып тесттен өткелге деген да заңыла. Анан тиги Бішкектен дағы 5 жылға берді да бірінші группаны. Эми 5 жылдан кейін қайра баланы алып аралыз бы или МСС-тен қамтып өтеміз. А болсо с рождения бұныку бірінші группа бессрочно берілген да.
2: Ола. Эчеке. Саламатсызбы, бул деген группа эмес да, персональный ассистент берди да 5 жылга, э?
5: Ола, ола.
2: 5 жылга, это максимальный срок. 5 жылда өтөсүз кайра. Потому что это, да, да, да. Ну, это көрөсүз да.
1: Там уже по месту жительства. Угу. Ну, я думаю, вопросы понятны. Вот по первому вопросу касательно того, что вот внук нашей радиослушательницы, телезрительницы проживает в городе, не встает. Вот в Турции было лечение Джахыпов, ну, Нидерт Аламбекович. Пожалуйста.
2: Я вот хочу в первую очередь отметить, в течение 5 лет неужели ЦСМ, да, по месту жительства.
6: Я вот сейчас хотела обратить на это
2: почему
6: внимание.
2: Почему даже не ведут наблюдения, почему или они не приписаны, не это, вот это большой вопрос. А так, пожалуйста, все имеют право обращаться. Это тот же этап, это сначала поликлиника и предоставляет, вот с ее слов есть все лечения, вот там диагноз, и, соответственно, все эти документы надо предоставить, направить, пожалуйста, мы рассмотрим все эти вопросы.
1: То есть первоначальное обращение, это надо в учреждение.
6: Да, все начинается с поликлиники.
1: Все оттуда, с поликлиники, да. Да? Да. И да. Вот когда уже там выдается решение, постановление, и потом уже они должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию.
6: Да. Вот по месту, да, приписки. Какая поликлиника его припишет?
1: А вот касательно второго вопроса. Дочка, я поняла, инвалид первой группы. С детства. И вот она обратила внимание, что она персональный ассистент. Это дается только на 5 лет.
2: Да, это максимальный срок. Да.
1: Я напомню еще раз телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Уважаемые гости, давайте выслушаем еще наших радиослушателей и телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Я думаю, наш сегодняшний разговор вызывает особый интерес у числа наших радиослушателей и телезрителей. Говорите, мы слушаем вас. Мы
7: Алло.
1: Слушаем. Говорите.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, слушаем.
7: Я инвалид второй группы, и у меня хобл идет, и плюс и имплантанты стоят на бедрах, тазобедренные. Вот, и мне присвоили бессрочную пенсию.
1: Так.
7: Вот, и какие могут дотации, или что, как у нас пенсию увеличат, МСЭК, или будет какая-то помощь. Вот это хотела бы узнать.
1: Вопрос нам понятно, но хотела бы сразу сказать.
7: У меня у брата тоже есть инвалидность третьей группы. Тоже хотел бы узнать.
1: Спасибо огромное за то, что позвонили. Я понимаю, что вас такого рода вопросы интересуют, но я хотела особо отметить, что у нас сегодня в гостях не представители социального фонда, а мы сегодня говорим прежде всего о том, о новых правилах установления инвалидности. Вот все, что касается деятельности медико-социальных экспертных комиссий, то, пожалуйста, звоните и задавайте вот по этой тематике вопросы. Конечно, спасибо огромное, что слушаете, проявляете заинтересованность, но, к сожалению, у нас сегодня представители не социального фонда, которые бы могли бы ответить, вот какова может быть пенсия или какие может быть послабления есть вот для инвалидов второй группы, как вы отметили. Давайте мы выслушаем еще вопрос или, значит, мнение нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Саламат, спугатаус. Давайте мы... Вы знаете, дело в том, что связь не очень хорошая. Вот мы сейчас режиссера попросим, чтобы еще раз связался с нашим уважаемым радиослушателем и телезрителем. И, соответственно, может быть, связь будет возобновлена и будет, скажем так, хорошо понятно то, о чем говорит наш радиослушатель или телезритель. Я напомню еще раз телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Рита Салиховна, вот мы говорим о том, что медико-социальные экспертные комиссии, понятно, что они не только в Бишкеке, они наверняка по всей стране. Вот на сегодняшний день на территории республики сколько территориальных медико-социальных экспертных комиссий действует?
6: 27 СЭК. Из них... В Южном регионе у нас есть специализированные МСЭКи. Это психиатрическая, межрайонный МСЭК в городе Ош, и психиатрическая, межрайонный МСЭК в городе Джалабад. А также находится глазная, межрайонный МСЭК в городе Ош. А в Бишкеке вот у нас здесь находятся две психиатрические МСЭК, номер один и номер два. Они делятся в зависимости от района обслуживания. И глазная межрайонная МСЭК в городе Бишкек.
1: На связи с нами наши радиослушатели и телезрители. Давайте выслушаем вопрос или мнение. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
8: Алло, саламатсыздар.
1: Саламатчылык.
8: Менің ойымша қайырлайын дедім, Бишкектен жалып аттым әлі. Менің қызым екінші группада инвалидта, пасахарный дебетпенің бірінші типтегі. Анам біз, қызым алты жолы комиссиядан өтті, мысектенше. Бірінші комиссиядан өткенде үшінші группаны берген, андан кейін екінші группаны берді, анам бұлтырып бітмекті, бес жылда бірден, бес жылдан кейін береуіз дегенде, бес жылы істеді. А былтыр барсақ, алтыншылы дағы өтесіңер, потому что үшінші группа, как будто на инвалидесіне чешілетсе дегенде айтып, қайра екінші группа менен, қанша жол екінші группа болса, со 5 жыл болсы керек дейді. Түсіндіру, сұрап біліп бересіз бе?
1: Ну, я думаю, вопрос понятен, да? Выслушаем еще одного нашего радиослушателя и телезрителя, после чего, опять же, постараемся на все вопросы сразу ответить. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
9: Алло.
1: Саламатспа.
9: Алло, саламатстар.
1: Угатаус.
9: Біз, мен жергетал, Нарын район, жергетал районнан шалып жатам. Біздің екі балауыз бар, индивидуальность, біреу бірінші группадағы, біреу екінші группадағы. Ошол екі, өкөрдің, ішке жөндемсіз, әрекетке жөндемсіз деп шыққан. Ошол екінші балауыздың, екінші группадағы балауыздың, қыққанына 4 жыл болды да, осыны түгелікке шығарып алсақ болады, осы сіздерден жауап сұрай келем.
1: Вопросы понятны, я думаю, да? Спасибо за то, что позвонили. Пожалуйста, Назгуль Бакеновна, вот по предыдущему вопросу, вот дочка второй группы инвалида, диабет первого типа.
10: Да. Ну, здесь, да, понятно, первый год, когда она проходила, первые годы, возможно, как ребенок, потом третья, потом было какие-то осложнения, вероятно, подняли на вторую группу. Срок остается так же, я же ранее озвучила, что есть у нас два положения, так и остается, то есть постановление, которое действует по срокам. Так что, если вот четвертый год прошли, пятый год будет бессрочно.
1: А вот с Джиргитала,
10: С Нарынской области... Также повторюсь, что если 4 года прошли, в этом году будет проходить пятый год, будет бессрочно. То есть пятый год проходят и освидетельствуют, и если остается вторая группа, уходят все бессрочно, согласно положению нашему.
6: Так, я могу добавить, что если граждане не согласны будут с решением территориальным СЭК, они могут его обжаловать в Республиканском центре медико-социальной экспертизы.
1: Обжаловать каким образом? Приехать сюда? Или можно сделать это, ну, скажем так, сидя у себя дома, через компьютер, может быть, зайти на сайт, там, СЭК, я уже
6: нет,
1: не знаю, есть сайт или нет.
6: Согласно положению о расширенной комиссии, они свидетельствуют только очно. Если не может приехать, можно дистанционно просмотреть в онлайн-режиме.
1: А вообще, это характер частый, когда, например, не согласны с решением там районного или областного, и, соответственно, вот обращаются сюда, вот в республиканскую медико-социальную экспертную комиссию?
6: У нас очень много заявлений.
1: Недовольных, даже, наверняка, да?
6: Ну, в основном поднимают вопросы персонального ассистента. Но есть и те, которые не согласны. Вот мы находимся на территории, совместно с нами находится МСЭК-1, 3 и 4. И они сразу тут же это самое приходят и, как говорится, не отходя от кассы, пишут заявление. Вот, поэтому мы смотрим только очно, обязательно должны убедиться в личности, свидетельством, и если в случае нетранспортабельности, тяжелого состояния, труднодоступных местах, мы смотрим, но обязательно с участием представителей территориальной МСЭК, они туда выезжают совместно в онлайн, мы с ними проводим вот это свидетельствование.
1: Рита Салиховна, вообще какие-то определенные особенности прохождения медико-социальной экспертной комиссии для детей есть или, в принципе, такая же процедура, что и для взрослых? Или какие-то есть особенности?
6: Конечно. Процедура у детей детское освидетельствование, детская экспертиза, она зависит от возраста, от формирования их социальной адаптации, навыков, приобретенных жизненных навыков. Здесь мы учитываем вот этот жизненные категории, это способность самообслуживанию, передвижению, общению, ориентации, обучению. У детей идет это познавательная игровая деятельность и готовность к труду, в отличие от взрослого. И, например, самообслуживание, навыки самообслуживания должны учитываться, например, прием пищи, или что, одевание, соблюдение личной гигиены. Самообслуживание – это способность передвижения или вообще не может ориентироваться, передвигаться. Вот эти все особенности, они играют роль в вынесении экспертного решения и определяет категорию на определенный срок. Если умеренные изменения, и они имеют положительный эффект от проведенного лечения, реабилитации, то устанавливается категория на 1-2 года. Значительно выраженные, просто выраженные на 5 лет. Там уже более необратимые изменения, а тоже эффект от лечения, реабилитации низкий, это на 5 лет. И до 18 это уже когда необратимые изменения, который полностью приводит к выраженным стойким нарушениям. Вот такая категория идет у детей.
1: Рита Салиховна, вот помните, звонила радиослушательница или телезрительница, которая вот обрисовала ситуацию, вот внук в Бишкеке, 5 лет не встает с кровати, с постели, в Турции проходил лечение, но мы на самом деле вот как-то заинтересовались или были удивлены вы касательно того, что вот за 5 лет неужели вот не было обращений там в медицинское учреждение? Я вот к чему клоню, Рита Салиховна? Ну, понятно, что внук не встает с постели, да, но если медицинское учреждение вынесло решение, что да, необходима группа инвалидности, потому что вот не встает с постели внук, и вот касательно такой ситуации, если пациент по состоянию здоровья не может прийти на заседание, не может прийти в медико-социальную экспертную комиссию, вы же наверняка тоже можете выехать на дом и, соответственно, там уже обследовать этого ребенка.
6: Ну, во-первых, детям группа инвалидности и причина не устанавливается. А теперь в отношении вот этого ребенка. А здесь, если он 5 лет не встает, то и имеются, видимо, выраженные стойкие нарушения, то здесь нет необходимости выжидать еще 6 месяцев. У взрослых 4, а у него 6, у детей 6. Поэтому... Если МСЭК всегда в любое время посмотрит, но только в том случае, когда медицинские документы будут направлены. Если их направить территориальному МСЭК, они могут. Мы сейчас даже так попросили наших врачей, экспертов территориальных СЭК, если больные тяжелые, чтобы лечебники предупреждали их, и когда они выходят смотреть его, подключались с нашими врачами, mm-hmm. чтобы одновременно наши врачи смотрели и врачи поликлиники. И тогда уже совместно выносили решение после того, как они оформят документы.
1: У нас Гульбакеновна.
10: На дому можем смотреть. Можете. И выезжаем в лечебные учреждения тоже. Угу. Есть больные, которые 3 месяца, 6 месяцев, это вот лейкозов касается, находятся в стационарных условиях.
1: Угу. Нас Гульбакеновна, вы возглавляете медико-социальную экспертную комиссию номер 1 в Бишкеке. Тоже вот сейчас у меня возникает вопрос. Вот сколько человек ежегодно у вас проходит освидетельствование? Вот количество, оно какое-то может быть одинаковое? Или вот, к сожалению, вот те граждане, которые ежегодно проходят освидетельствование, их становится все больше и больше. Я на самом деле, вот когда готовилась к сегодняшней программе, я посмотрела, вот сколько у нас на сегодня лиц с инвалидностью, но вы можете меня поправить, 221 тысяча граждан, да? Это как взрослые, так и дети. Я посмотрела все, что было, например, 3 года назад, было 217 тысяч граждан с инвалидностью, но мы видим, к сожалению, рост, и поэтому и возникает вопрос. Вот наверняка с каждым годом все больше и больше.
10: Я вот могу ответить по своей комиссии. Угу. Рост у взрослых такого заметного нет. У нас рост идет за счет миграции внутренней. Угу. Это вот в основном все приезжают в Бишкек, получают лечение, здесь находятся год-два, и нам приходится тоже освидетельствовать. И рост идет у детей действительно. Врожденные пороки увеличивается, ну, в основном вот какие-то наследственные или врожденные патологии. Вот за счет этого идет рост. Uh-huh. Вот по моей вот комиссии я хочу отметить, что еще детей больше стало, которые получают ДТП, дорожно-транспортное происшествие. По этим тоже причинам имеется какая-то рост какой-то есть. Небольшой, но сравнительно с теми годами вот есть рост.
1: Uh-huh.
10: Вот такая динамика. Да.
1: Аида Салиховна, а вот с чем вы связываете рост инвалидизации населения? Опять же, болезни?
6: Ну, здесь не только болезни, миграция, экология, социальные условия каждого, к сожалению. У нас многие живут на такой нищенской, как говорится, это самое, пенсии. И не могут. И вот поэтому все, даже кому положено, не положено, они рвутся на персональный ассистент. Если детей там двое, трое, и все инвалиды, ну, там нет показаний. Они говорят, что это какая-то дополнительная помощь для них. Потому что получается, что они вот эту пенсию не тратят на реабилитацию, а тратят на проживание. В общем, живут за чертой. Конечно, наше государство предпринимает попытки. Вот сейчас за счет цифровизации мы как-то можем уже отслеживать, какое количество у нас населения, да, граждан имеет статус инвалидности. И то это неполный. Вот у нас есть база электронная. Электронная база системы медико-социальной экспертизы. Но, к сожалению, она не полная. И полностью не можем на нее как бы возлагаться, когда к нам приходят запросы судебных органов и из других это. Потому что многие инвалиды не зарегистрированы там, которые прошли много-много лет назад. Поэтому здесь, ну, предпринимаются все попытки для этого. Вот эта вот система нам как раз сейчас это и поможет. Как-то отследить и за счет этой миграции и все такое. И, может быть, с помощью этого оказывать уже целевую помощь нуждающимся.
10: Да, есть плюсы в электронной системе сейчас.
6: Да, большие плюсы.
10: Просто это идет сейчас доработка еще.
6: И еще вот большой плюс этой электронной системы мы хотим. Вот когда мы рассматриваем на расширенном, мы же смотрим всю республику, и нам нужны документы. Раньше мы запрашивали. Представьте, вот эти документы. А сейчас мы можем просто зайти И там весь перечень документов. Единственное, нам нужны только дополнительные документы, скажем, связанные вот с получением трудоувечья, профзаболевания, дополнительные сведения о его трудовой деятельности. Вот эти. И дополнительно мы направляем на консилиум. Вот это у нас часто идет, потому что идет несоответствие представленных данных с теми, что они предоставляют нам.
1: Спасибо вам, Рита Салиховна, и вам, Назгуль Бакеновна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Мне хотелось бы еще раз напомнить, что сегодня мы говорили о новых правилах получения инвалидности, как эта инициатива уже имеет реализацию, как эта инициатива начала реализовываться, и говорили сегодня о том, что же изменилось с внедрением новой электронной базы. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях были врач-эксперт Республиканского Центра медико-социальной экспертизы Минтруда Рита Сукорова и председатель медико-социальной экспертной комиссии номер один города Бишкека Назгуль Касымакунова. Уважаемые радиослушатели, спасибо огромное, что были с нами. Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
11: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарызен өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
12: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
11: Сонкөл. Тяншан тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Бириккен Араб Эмираттары Иран ракета жана дрондор менен кол салганын билдирди. Европа лидерлери Арменияда саммитке чогулушту. АКШ-да Ак үйдүн жанында атышуу болуп, бир адам жаракат алды. Кытайдагы пиротехникалык фабрикада жарылуу болуп, 20 ашык адам каза болду алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Россиянын коргоо министрлиги президенттин чечими менен 8-9 майда Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин урматына Украина менен ок атышуу токтотуларын билдирди. Министрлик Украина бул демилгеге жооп кайтарат деп үмүттөнүп жатат. Бирок эгер Украина жеңиш күнүн майрамдоого тоскоолдук кылса, орус күчтөрү Киевтин борборуна массалык ракеталык сокку урушу мүмкүн экендиги да эскертилди. Украина президенти Зеленский бул билдирүүдөн кийин 6 майдан баштап тыныгуу режимин жарыялап, адам өмүрү мааракени майрамдоодон кыйла маанилүү экенин белгиледи. Ирандын учкучсуз учактары жана ракеталары Бириккен Араб Эмираттарына кол салганын өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдады. Маалым болгондой, абадан коргонуу күчтөрү тарабынан Ирандан учурулган 19 ракета жана учкучсуз учак атып түшүрүлгөн. Иран АКШ менен ок атышууну токтотуу келишими башталгандан бери биринчи жолу Бириккен Араб Эмираттарын карай 12 баллистикалык ракета, 3 канаттуу ракета жана 4 учкучсуз учак учурган. Эль Фужайрадагы мунай өнөр жай комплексинин аймагында ирандык учкучсуз учактын соккусунан кийин өрт чыккан. Бириккен Араб Эмираттарындагы мектептерде сабактар онлайн форматка которулду. Бай бийлиги Иран тараптан кол салуулардын кайрадан башталышын кескин айыптап, жоо кайтаруу укугуна ээ экендигин билдирди. Бириккен Араб Эмираттары ошондой эле мамлекеттик мунай компаниясына таандык мунай ташуучу танкердин Ормус кысыгында кол салууга учурагандыгын билдирди. 4 майда Тегеран Ормус кысыгын америкалык жана сионисттик кемелерден тосконун билдирди. Ирандын Фарс агенттиги билдиргендей, Ирандын аскер деңиз күчтөрү АКШ жана Израилдин кемелерине эскертүү берген. Бул билдирүү Дональд Трамп Ормус кысыгында калган кемелерди чыгаруу үчүн операция башталганын жарыялагандан кийин жасалды. Бирок кийин Ирандын аскерлери Ормус кысыгы аркылуу өтүүгө аракет кылган АКШнын аскердик кемеси 2 ракета менен жиберилген соккуга кабылганын билдирди. АКШнын борбордук командачылыгы бул маалыматты четке какты. Дональд Трамп социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кысыкта Ирандын 7 катери жок кылынганын маалымдады. Ал ошондой эле Иран тарап нейтралдуу өлкөлөрдүн кемелерин аткылаганын белгилеп, Түштүк Кореяны миссияга кошулууга чакырды. Иран армиясы күн бою чет өлкөлүк аскер деңиз күчтөрүнө Ормус кысыгын кесип өтпөөнү эскертип, аларга чечкиндүү жооп бериле тургандыгын белгиледи. Ислам Республикасынын армиясынын башкы командачысы генерал-майор Амир Хатами америкалык кемелердин каналга жакындашуу аракети күч менен тосуларын эскертти. Вашингтондо Ак үйдүн жанында атышуу болуп, бир адам жаракат алды. Маалыматка караганда, куралчан адам менен полиция кызматкеринин ортосунда кагылышуу болгон. Жашыруу кызматтын агенти ок чыгарып, натыйжада шектүү жаракат алган. Полиция кызматкерлеринин жана Ак үйдүн кызматкерлеринин арасында жабыркагандар жок. Вашингтон полициясы федералдык агенттер менен бирге тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бул атышуу биринчи жолку эмес. Буга чейин Америка лидери, биринчи АМ жана администрациянын бир катар жогорку даражалуу мүчөлөрү катышкан Ак үйдүн кабарчылар ассоциациясынын жылдык кечки тамагында Вашингтон Хилтон мейманканасында атышуу болгон. Жашыруун кызмат бардык катышуучуларды эвакуациялап, ок аткан адамды кармаган. 4 майда Ереванда Европа саясий коомчулугунун саммити өттү. Армения постсоветтик мейкиндикте саммитти кабыл алган Молдовадан кийинки экинчи өлкө болуп калды. Ереванга Франциянын президенти Эммануэль Макрон, НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте, Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен, Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта, Польшанын премьер-министри Дональд Туск, Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер, Финляндиянын премьер-министри Петтери Урпо, Грузиянын премьер-министри Ираклий Кабахидзе, Украинанын президенти Владимир Зеленский, Канаданын премьер-министри Марк Карне, Молдованын президенти Майя Санду барды. Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын айтымында, Ереван дүйнөлүк лидерлерге гибеттик коркунучтардан жана демократиялык институттардын туруктуулугунан баштап энергетика маселелерине чейин бир катар маселелерди талкуулоого аянтча сунуштады. Саммиттин расмий сайтында башкы максат туруктуу, коопсуз жана биримдиктүү европалык мейкиндикти түзүүгө өбөлгө түзүү болгону айтылат. Кытайдын Хунань провинциясындагы фейерверк чыгаруучу ишканада болгон жарылуудан каза болгондордун саны 21 жетип, 61 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алды. Уян шаарындагы окуя болгон жерде 5 куткаруу тобу иштеп жатканы белгиленет. Жалпысынан кесепеттерин жоюуга 500 жакын киши тартылган. Уянна Хунань провинциясы фейерверк жана пиротехникалык заттарды чыгарган көптөгөн фабрикалары бар шаар катары белгилүү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
14: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
15: Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбаш районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтүп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
16: Ата мекен жогорузук жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш психологи. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Кырчык болсун. Жакшы.
15: Сатынды Чапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлүнгөн кезе.
17: Мен мектебимдин Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
18: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ошол ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп ысырапчылыкка жол бербегиле деп ошентип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
19: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
15: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик милдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туркулу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
20: Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030. Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
21: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасында соттордун ишинде санариптештирүү процесстерин жана заманбап маалыматтык технологияларды ишке киргизүүнү өнүктүрүү, алардын материалдык техникалык базасын чыңдоо белгиленген. Сот системасындагы санариптештирүү тууралуу бүгүн сөз кылабыз. сот системасы санариптик трансформация боюнча иш-чараларды улантууда. Анын негизги максаты толук кандуу электрондук сот адилеттигине өтүү жана жарандардын сот бийлигине болгон ишенимин бекемдөө болуп саналат. Маселен, Бишкек шаарындагы 1-май Ленин райондук сотторунда онлайн трансляция менен катар видеоконференция байланыш режиминде сот отурумдары уюштурулууда. Видеоконференция байланышты колдонуу процесстин катышуучуларына сот залында жеке катышпастан аралыктан туруп сот отурумдарына катышууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Сот системасын санариптештирүү сот адилеттигин реформалоонун артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат жана жарандардын сот бийлигине болгон ишенимин бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Фемида өкүлдөрүнүн айтымында тармакта санариптештирүү боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Биринчи кезекте сот адилеттиги системасын өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Документте артыкчылыктуу багыттар, атап айтканда, жалпы сот системасынын институционалдык көз карандысыздыгын бекемдөө, сот системасынын жеткиликтүүлүгүн жана ачык айкындыгын жогорулатуу, сот адилеттиги системасына санариптик технологияларды киргизүү, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу каралган. Бул

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Баткен облусунда селден коргоо чаралары күчөтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматта сел Баткен, Кадамжай, Лейлек райондоруна жана Кызыл Кыя шаарына таасирин тийгизгени айтылат. Эң олуттуу зыян өзгөчө кырдаал режими киргизилген Ак Татыр айыл аймагында катталды. Мониторингке ылайык селдин кесепетинен 71 турак жай жабыркаган. Учурда айыл тургундарынын бардык үйлөрү тазаланды. Инфраструктура акырындык менен калыбына келтирилип жатат. Транспорт кыймылы ачылып, электр энергиясы берилди. Сууга системаларын жана ичүүчү суу объектилерин оңдоо иштери улантылууда, дарыгерлер жеринде жардам көрсөтүп, санитардык кызматтар дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп жатат. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Форду кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү, анын ичинде саясий диалогду чыңдоо, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Садыр Жапаров Кыргызстан, Африка өлкөлөрү менен өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө умтулуп жатканына токтолду.
1: Учурдан пайдаланып эки өлкөнүн жарандар үчүн визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууга кол коюшуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бул документ албетте эки элдин ортосундагы достукту бекемдөө үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Географиялык алыстыкка карабастан, Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен анын ичинде Сейшел аралдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошондуктан саясий диалогду бекемдөөнү, ошондой эле соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды түзүү маанилүү деп эсептейм. Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык. Жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылып иштеп баштайт. Ошону менен бирге ушул жылдын февраль айында Кыргызстан Африка биримдигине байкоочу макамына ээ болдук. Бул кадамдар Африка өлкөлөрү менен тыгыз жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин.
0: Тараптар ошондой эле инвестиция, туризм, финансы жана санариптик технологиялар жаатында кызматташуунун келечегин талкуулады. Өз кезегинде Барри Фор Сейшел аралдары Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар экенин белгилеп, буга чейинки кыргыз кесиптеши менен жолугушууда маанилүү документке кол коюлганын айтты.
2: Мындан ары кызматташтыкты кайсы тема болбосун алып кеткенге даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан виза боюнча дагы келишимге кол койгонубуз абдан жакшы келишим деп айтып кетсем болот. Абдан маанилүү деп ойлойбуз, анткени Сейшел аралдары бул визасыз туризмге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзө турган мүмкүнчүлүк. Биздин ИДПнын 70%нен үйдө ушул туризм түзөт. Ошондуктан бул келишимге кол коюшу Кыргызстандын жарандарына дагы жакшы мүмкүнчүлүк берет. Туризм болобу, бизнес болобу, мындан ары дагы биздин байланыштары бекемдөөгө жакшы салым деп ишенем. Өлкөңүз абдан жакшы экен, биз көп маалымат деле билбептирбиз. Азыр көрүп атабыз жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып атканына. Президентибиз дагы айтып кетти, сизге айтылган сөзүндө Сейшел аралдары Кыргызстанды колдойт. Боло турган шайлоодо туруктуу эмес мүчөгө коопсуздук кеңешинин буунун колдойбуз.
0: Кошумчалай кетсек, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фор Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жолугушуунун жыйынтыгы катары эки өлкөнүн жарандары үчүн кыска мөөнөттүү визалык талаптардан бошотуу боюнча келишимге кол коюлду. Бул визит Сейшел аралдарынын тышкы саясат мекемесинин башчысы үчүн Кыргызстандын тарыхында эки тараптуу мамилелердин алгачкысы болду. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2014 жылы түзүлгөнүн эске салалы. Үй бүлөлүк зомбулукту жана чыр чатактарды алдын алуу боюнча иштер улантылууда. Ички иштер министрлиги жарандарды көйгөйлөрдү жашырбоого жана өз убагында жардам сурап кайрылууга чакырат. Бул чыр чатактардын күчөшүн алдын алып, жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Зомбулук мыйзам бузуу болуп саналарын, ал үчүн жоопкерчилик катуу каралганын ички иштер министрлиги эскертүүдө. Өзбекстанда өтүп жаткан бокс боюнча өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында кыргыз спортчулары Данияр Абдилатипов жана Зубайр Журабаев жарым финалга жолдома алды. Арунбек Кеңешбеков болсо чейрек финалга чыкты. 15 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир бул күндөрү Ташкент шаарында өтүүдө. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 6 майда абанын температурасы Чүйөрөндө 22-27, Талас жергесинде 22-27, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 23-28 градус, ал эми Ысык Көл жергесинде 16-21, Нарында 19-24. Бишкек шаарында абанын температурасы 25-27 градуска чейин жетет.
3: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня по будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
4: Здравствуйте! Далее на Беринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Иссык-Куль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Иссык-Куль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Иссык-Куль. Экосистема и озеро Иссык-Куль очень важна для местного населения, для Иссык-Кульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Иссык-Куль, видим надписи, что это жемчужина Кыргызской республики. Да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Иссык-Куль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Иссык-Куль. Те реки, которые впадают в Иссык-Куль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Беринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Иссык-Куль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Иссык-Куль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургунбаева, старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Ирлан Демирбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи радио вот поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы адресовать, Зейнеп, вам по поводу уровня воды в озере Иссык-Куль. Вы, наверное, тоже слышите, читаете вот новости, но вы непосредственно следите за уровнем воды в Иссык-Куле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Иссык-Куль, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
5: В принципе, принципе, у нас ведется, Кыргызгидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение и хранение. Также у нас, получается, в самом озере Иссык-Куль расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчи, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз и озера Иссык-Куль Кыргызгидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах на реках. Да. Также отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начиная с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпаната, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпаната, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпаната. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпанату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз-таки по озеру Иссык-Куль.
4: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
5: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Угу. Вот инструментально.
4: Ну, давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот, меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куль. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают, пирс вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Куля

0: сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз-таки мониторинг, уровень озера Высыкулья 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 1998 годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз-таки в 1998 году. В 1999 годы по 2006 год, восстановление идет как раз таки уровня, это примерно 80 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это? До 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз таки это связано, как мы говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
1: В данное время, вот в последние годы, как это замечаете, может быть, насколько может быть больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
0: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, это было достигнуто в 1998 году.
1: Зинаида, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль, и вот эти вот замеры, я понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
0: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается озерная обсерватория Чулпан-Ата в городе Чулпан-Ата, получается озерная станция в городе Балыкчи. С этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз-таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Можно сказать, что охватывает.
1: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот отслеживание идет как-то по месяцам, может быть, это в зимний период, в летний период, либо это один раз в год дается вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это как-то отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22. Тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куль, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
0: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
1: Следующий вопрос я хотел бы, Улукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот, Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время 1,5 метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы, и будут в будущем не участком озера, а участком суши, но заболоченным и непригодным для

0: Формирование участкам тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, вот глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент НАНО опубликовал комментарий, которым объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно до 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза, тоже на одной из конференций говорил о озере Иссык-Куль, о том, насколько необходимо бережно относиться, вот подойти к этому вопросу, для того, чтобы не было такой ситуации, как вот с Аральским озеро морем, да, и где вот она полностью как бы часть высушилась, и когда мы тоже находились, вот журналисты нам показывали, мы на вертолете вот летели, показали вот те участки, где полностью все это высохло, там корабли заржавели, такая, ну, такая печальная ситуация. Мы все знаем, что как бы экология Иссык-Куля, прежде всего, это касается всего района, всего Иссык-Кульской области, да и, наверное, всего Кыргызстана. Со стороны вот водных, службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопросу вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куле впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей. Наверняка у вас есть что сказать.
1: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 90 около, не около, а точно 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива, полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовый исток называется. За целый год они впадают. Но около 30% вообще уже реки уже вообще совсем осушились. Самые большие реки мало. Вот как Джиргалан, Тюбская река, Кызылсу, Тон, Караколка, они вот постоянно, вот круглогодично они впадают в Иссык-Куль. И мы предварительно, по предварительным данным, в озере Иссык-Куль около более 5 миллиардов кубов кубических метров впадает в озере Иссык-Куль. Из них именно на орошение используется только 1,6 миллиарда кубических, 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Иссык-Куль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, техническая вода тоже нужна. И подземные тоже, скважинным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот 2 недели назад уже по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном кенгешем, мы должны бассейновый план делать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптацию этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше, в 93-95 годах в Высокогорской области из орошаемых площадей около 157 гектаров орошаемой площади есть. Из них 5000 гектаров поливался машинным орошением. Методом машинного орошения — это как капельное и как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали нам, поставили задачу: до 30-го года в Высокогорской области мы должны дойти до 20000 гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное, капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент, сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно пользоваться, экономно использовать водные ресурсы.
0: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели не услышали, сколько рек сейчас впадает и сколько из них, как бы, может быть, уже как бы не впадает в озеро Иссык-Куль, для того, чтобы люди знали, вот среди этих рек самые такие, ну, большие, которые в данное время вот именно обеспечивают приток вот озера Иссык-Куль.
1: Еще раз повторю, 97 мы вычислили, 97 рек, из них более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на Иссык-Куль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. И, но на круглогодичный, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 639 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на пром предприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода, и на питьевую воду около 20 миллионов кубов метров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров вот в озере Иссык-Куль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точно им еще не взяли, потому что нигде точный, даже вот в Гидромете точный мониторинг Ну, идем сейчас к этому, наверное, вот в будущем в 2 или в год уже будем уже начинать, наверное, точные данные взять. Ну, сейчас вот Гидромет тоже реконструкцию делает со своих гидропостов. Мы тоже, вот когда вот бассейнный план сделаем, наверное, тоже им тоже предложение сделаем, в каких именно точках надо построить гидропосты для точного учета.
0: Уважаемые гости, сейчас у нас время новостей Центральной Азии. Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
2: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
3: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Казакстанда заводтогу жарылуудан 2 киши каза болду. Өзбекстанда экологиялык мыйзам бузуулар үчүн бизнестин жоопкерчилиги күчөтүлдү. Ашхабадта жеңиш күнүнө карата көргөзмө ачылды. Алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Касамин долбоорунун алкагында курулуш иштерин негизинен аяктады. Бул тууралуу Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун докладына таянып Акиприс агенттиги жазды. 1,2 миллиард долларлык Касамин долбоору Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистанды байланыштырган эл аралык жогорку вольттогук электр линиясын түзүүнү карайт. Кыргызстан менен Тажикстан жай мезгилинде электр энергиясынын ашыкча көлөмүнө ээ болсо, Афганистан менен Пакистанда жай мезгилинде кондиционер колдонуудан улам электр энергиясына болгон суроо талап жогорулайт. 2021-жылдын августунда Афганистанда саясий өзгөрүүлөрдөн кийин долбоорду ишке ашыруу токтоп калган. Ал мезгилде түрөөчтөрдүн болжол менен 18% тургузулуп, керектүү материалдардын жана жабдуулардын 90% ашыгы жеткирилген. 2024-жылдын декабрь айында керектүү кепилдиктер алынгандан кийин иш кайра жанданган. 2027-жылдын аягына чейин долбоорду толук ишке ашыруу күтүлүүдө. Афганистандагы курулуш аяктагандан кийин Кыргызстан, Тажикстан жана Пакистан жогорку вольттогу ток системасын сыноодон өткөрүүгө киришет. Казакстандын чыгышындагы Өскемен шаарындагы Касың заводунда болгон жарылуудан 2 адам каза болду. Компаниянын маалыматы боюнча дагы 5 жаракат алган. Билдирүүгө караганда түтүн соргучту тазалоо учурунда жарылуу болгон. Андан кийин өрт чыгып, конструкциялар жарым жартылай урап калган. Компания жабыркагандарга жана каза болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык жана психологиялык жардам көрсөтүүнү убада кылды. Өзгөчө кырдаалдар кызматтары окуя болгон жерде иштеп, кесепеттерин жоюуну улантууда. Атайын комиссия окуянын себептерин аныктоо менен алектенет. Касын Казакстандагы түстүү металлургиянын эң ири ишканаларынын бири. Куйма цинк, коргошун, жез, алтын жана күмүш өндүрүү менен алектенет. Тажик бийлиги Куляк шаарындагы селден жабыркагандарга балдардын кийим кечесин жөнөттү. Өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан шаарда селдин кийин калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Кырсыктын кесепетинен зыян келтирилгенден кийинки алгачкы күндөрдөн тарта өлкө президенти Куляк шаарына өзгөчө көңүл бурду. Атап айтканда, жабыр тарткандарды колдоо максатында курулуш материалдары, азык-түлүк жана биринчи кезектеги керектүү буюмдар өз убагында жеткирилип, мамлекеттик комиссия аларды калк арасында бөлүштүрө баштады. Жабыркагандар ун, кант жана макарон азыктарын, күрүч жана өсүмдүк майын алышты. Ошондой эле чарбалык буюмдар жана үйлөрдү суу менен камсыздоону калыбына келтирүү үчүн курулуш бар. Мындан тышкары, аймакта убактылуу жайгаштыруу пункттары жана талаа ашканалары ачылды. Кулябда сел 1 майда болгон. Табигат кырсыгынан 3 адам каза болуп, дагы 5 жаракат алган. Өзбекстанда экологиялык мыйзам бузуулар үчүн бизнестин жоопкерчилиги күчөтүлдү. Суу объектилерин булгаган жана сарқынды сууларды агызуу эрежелерин бузган юридикалык чактарга эми жаратылышка келтирилген зыяндын суммасынан 10 эсе көп айып салынат. Тиешелүү мыйзамга өлкө президенти кол койду. Документ айлана чөйрөнү коргоо тармагындагы бир катар мыйзам бузуулар үчүн компанияларга жогорулатылган финансылык санкциялардын системасын киргизет. Жаңы нормаларга ылайык, суу объектилерин булгаган, сууну коргоо зоналарын таштандыга толтурган жана сарқынды сууларды агызууда талаптарды сактабаган учурлар үчүн зыяндын орду 10 эсе өлчөмдө өндүрүлөт. Ошондой эле дарыялардын нугун тазалоо жана жээктерин бекемдөө боюнча иштерди жүргүзүүдөгү мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчилик күчөтүлдү. Белгиленген тартипти сактабаган юридикалык чактар келтирилген зыяндын ордун 3 эсе толтурууга милдеттүү болот. Мыйзамда жашыл фондду коргоого өзгөчө көңүл бурулган. Өзүнө бекитилген аймактарда дарактардын жана башка жашыл өсүмдүктөрдүн сакталышын камсыз кылбаган компаниялар экологиялык зыяндын суммасынан 5 эсе көп компенсация төлөйт. Көрүлүп жаткан чаралар жаратылышты коргоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөлдү күчөтүүгө жана бизнес үчүн айлана чөйрөгө келтирилген зыян үчүн катаал финансылык жоопкерчиликти түзүүгө багытталган. Түркмөнстандын көркөм сүрөт музейинде Улуу Атам Экендик согуштагы жеңиш күнүнө арналган көргөзмө ачылды. Экспозицияга түркмөн чеберлеринин 50-дөн ашык картиналары жана скульптуралары кирген. Алар өлкөнүн согуш жылдарындагы жашоосун, түркмөнстандыктардын жеңишке кошкон салымын, жоокерлердин эрдигин баяндайт. Мисалы, Роберт Шавынттун узатуу картинасы фронтко кетип жаткан уулу менен коштошуп жаткан атанын образын берген. Чары Афаевдин «Эч ким унутулбайт, эч нерсе унутулбайт» эмгеги согуштун баатырларына арналган. Ал эми Ярлы Байрамовдун «Баары фронт үчүн, баары жеңиш үчүн» картинасында түркмөн аялдарынын салымы көрсөтүлгөн. Улуу Ата Мекендик согуш учурунда жалпысынан 300 миң түркмөнстандык согушка катышкан. Алардын 130 миңи орден жана медалдар менен сыйланган. 104 Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болгон. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Актуальный разговор на Биринчи радио, веду передачу я, Армек Актанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Иссык-Куле. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды из-за своей глубины. Однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема. И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Иссык-Куле. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Иссык-Куль-Таримского бассейного управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Иссык-Куль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Иссык-Куль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон, вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот вытаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы хотел адресовать, Гульмира, вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что Вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный, для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться, для того, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Кули, готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот, Гульмира, вы всю информацию, которая поступает от ваших коллег, обобщаете и вот рассказываете о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений и вот как вы отслеживаете и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, а в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
7: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа, сейчас подготовка к туристическому сезону нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области. Именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства это именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также мы даем тесно сотрудничаем уполномоченным аппаратом президента Кыргызской Республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской Республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом районе, в городе. И были показаны даже в Иссык-Кульской местной телевидении. Кроме того, еще даем уведомления именно о запретах, именно пакетах. И то же самое очистным сооружением уведомления. И неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы дали уведомление 950 уведомлений, то, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
0: Гульмир, вот вы сказали, что план мероприятий даете, да, вот например, тем же
7: план обязательства, да.
0: Обязательства. В чем заключается вот данный план? Что как бы обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять в этот план? Что входит?
7: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отпор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться именно если свой очистных сооружений не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
0: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. балким платной туалеттерди дагы ачканга силери кыдырып көрүп алып уяктан алыстан туруп айтканга оңой. Ошо көл жээктин баарын кыдырып көрүп анан ушунчалык киши көп болот, кээде жана токойлордун арасына барып отургандар болот. Анан ошон үчүн бие туалет, платной туалетти дегенди уже эрте эле даярдап коюш керек да. Ошол местный немелерди контролдукка коюш керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат, анан ушул жагы аябай чоң көйгөй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
0: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 25-м году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей. Ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
9: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 172 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия. При рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. В ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
0: А в целом, вот, если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот какую вообще в целом работа проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество, может, изменяется с каждым годом, может, в 25-м году больше было, в 26-м меньше, потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
9: Да, в 25-м году было изъятие из акватории Иссык-Куль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетических сетей для утилизации доставляем в центральный город Бишкек. Для утилизации механическим путем утилизация идет.
0: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
9: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
0: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудование. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприроды говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприроды говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станции отвечают, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства, вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень скуля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
10: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
0: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
10: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно на наше управление.
0: А в целом, вот, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
10: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
0: Зинаида, какие-то, после того, как все данные собираются, вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
10: Я так полагаю, вы хотите, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит, мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных, но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чопанате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
0: А есть ли, как бы, у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
10: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились. Поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
0: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куля, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблемы будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 30-му году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, Какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, а всего Кыргызстана, каждого гражданина?
1: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды отдельное управление ведет вот ремонт каналов, строительство бассейновых, суточных бассейнов, сезонных, декадных бассейнов, ямкостей. И, ну, в целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Иссык-Куле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодию. Раньше вот, например, цикл был каждые 6 лет маловодие было. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодие. Поэтому обязательно надо адаптироваться и какие там вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, чтобы мало воду потребляет, которые. И особенно вот деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот такие культуры надо сажать. И людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно, вот вот, например, очистные сооружения, да? Про очистные сооружения говорим, я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да? На техническую воду.
0: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринчи радио новости.

0: В эфире Беренче Радио, информационный выпуск новостей. В Баткенской области после селевых паводков усиливают защитные мероприятия, чтобы снизить риски их повторения. По данным полномочного представителя президента в регионе, сели затронули Баткенский, Кадамджайский и Лейлекский районы, а также Кызылкию. Наиболее ощутимый ущерб зафиксирован в Актатырском, Аильном, Аймаке, где был введен режим ЧС. Согласно мониторингу, из-за схода селей пострадал 71 жилой дом. К настоящему моменту все жилища сельчан очистили, для временного размещения подготовили пункт в школе имени Садыкова, однако большинство жителей переехали к родственникам. Ранее из зоны подтопления эвакуировано 35 семей. Инфраструктуру постепенно восстанавливают, движение транспорта открыли, вернули и электроснабжение, работы по ремонту ирригационных систем и объектов питьевой воды продолжаются. Камбаратинская ГЭС-1 будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии. Об этом говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития. Эксперты отмечают, что проект строительства этой гидроэлектростанции на реке Нарын является крупнейшим гидроэнергетическим проектом Кыргызстана. Отмечается, что согласно прогнозу специалистов, ГЭС будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии в год, что эквивалентно примерно 40% текущего энергоснабжения страны. Планируется возведение бетонной плотины высотой 261 метр выше по течению от существующего каскада, включающего ГЭС Камбарата-2, Токтагульское водохранилище и другие гидрообъекты на реке Нарын. Стоимость проекта составляет около 30% ВВП Кыргызстана. Проект имеет и водохозяйственное значение. К 2040 году регион столкнется с чрезвычайно высоким риском нехватки воды. В Бишкеке состоялся выезд на промышленные предприятия в рамках реализации проекта «100 промышленных предприятий 2026». В рамках мероприятия были посещены 4 промышленных объекта. Это компания «Кыргызтрансформатор», проект по производству силовых трансформаторов, первый индустриальный комплекс строительства дополнительного кондитерского цеха, промсклад KG, строительство фармацевтического складского комплекса и фабрика по производству женской одежды с административными зданиями. В ходе выезда рассмотрены текущие этапы по реализации проектов, а также обозначены проблемные вопросы, включая вопросы финансирования, земельных отношений и получения разрешительной документации. Мэр столицы Айбек Джунушалиев с 11 мая начнет серию встреч с горожанами. Диалог пройдет во всех районах столицы и станет площадкой для обсуждения городских проблем и предложений жителей. Как сообщают в столичном муниципалитете, инициатива направлена на коммуникацию власти с населением. В мэрии рассчитывают, что такой формат позволит быстрее выявлять проблемные точки в инфраструктуре и работе муниципальных служб. Первая встреча состоится 11 мая в 16 часов в Кыргызско-Российском славянском университете на улице Киев 44. На следующий день, 12 мая в 16 часов, мэр примет жителей в лицее имени Чингиза Айтматова на улице Широкой, 1А. На время майских праздников сотрудники органов внутренних дел Бишкека работают на усиленном варианте несения службы в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Как сообщают в ГУВД столицы, с 1 по 3 мая в территориальные подразделения милиции доставлены более 400 граждан за различные правонарушения. Из них более 60 лиц по решениям суда водворены в специальный приемник ГУВД Бишкека. Кроме того, составлено более 5000 протоколов о правонарушениях, в их числе 125 фактов управления авто в состоянии алкогольного опьянения. Курсы валют по отношению к сомам установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 42 тыйна, 1 евро 102 сома 10 тыйнов, 1 российский рубль 1 сом 16 тыйнов, 1 казахский тенге 18 тыйнов и 1 китайский юань 12 сомов 79 тыйнов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской и Таласской долинах плюс 22-27, долины зоне Ушской, Джалабадской и Баткенской областей плюс 23-28, на Иссык-Куле плюс 16-21, в зоне земледелия на Рымской области плюс 19-24. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 27.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз.
4: Биз келечек муундар үчүн тынчтыкты жана эркиндикти коргогон ардагерлердин каарман эрдигине таазим кылабыз. Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу Асбек Жумашев быйыл Кутман курак 102 жашка толот. Ал 1924 жылы 17 сентябрда Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы сентябрда аскерге чакырылып, Ички иштер министрлиги, ал кездеги НКВД жана чек ара бөлүгүндө кызмат өтөп, 1949 жылы кайтып келген.
5: Айланып жүрүп, Новгородко барып калдык. Новгород, Ленинградка да бардык эле, Ленинградтан чыгып Новгородко. Анда 3-4 ай учебный да болгон. Көрсө учебный да керек экен. 44-чү жылы ага чейин по охране тылы фронта ни одного войска не было. А 44-чү жылы войска вводили. Войска по охране тылы фронта. Фронттун артынан. Полковая школа бүтүп, младший сержант звания алып, согушка алысты калды. Как раз и согуш бүтүп да калды. 48-чү жылы биздин полкту баягы Кавказга кайтып барган, алып барып кошкон Кавказда бир полкко. Андан Германияга алып барды. Германияда бир жыл службада болуп, бир жылдан кийин деморализация болду.
4: Асбек Жумашев согуштан кийин колхозда эмгек жолун улаган катардагы жумушчудан Ысгата совхозунун нефти базасынын башчысы, үч эмчек айылдык кеңешинин катчысы, Куйбышев атындагы колхоздун төрагасы, Таш Мойнок жана Стрельников атындагы совхоздордо прораб болуп, өмүрүнүн 26 жылын курулуш тармагына жумшаган, азыр очор бачар болгон ардагер бай бичеси менен карлыктын бактылуу доорун сүрүүдө.
6: Биздинкилери жашоо, балдары жакшы жашаса болду, өмүрлүү болсун. Биз жашадык жакшы, мына жүз деген оңой эмес. Өлкөсөнүп өссүн, Кыргызстан кенен болсун, Кыргызстан бар болсун, көбөйсүн. Эл билген, журт билген балдарыбыз, билимдүү балдарыбыз көбөйсүн, айланайын. Ошону тилейбиз. Аманчылык болсун.
4: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Асбек Жумашев кан майданда каарман кызматы үчүн 2-чи даражадагы Ата мекендик согуш ордени жана күжүрмөндүгү үчүн медали менен сыйланган. Асбек ата 2011 жылдан бери байбичеси, уул келини жана неберелери менен Бишкек шаарында жашайт. Ардагер 8 балага татыктуу тарбия берип, сый урматтын үстүндө батасын берип келет.
5: Бактуу айыл болгула, өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, 100 аша жашагыла. Аминь.

0: воды в Иссык-Куле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Иссык-Куле, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
1: В принципе, у нас ведется, Кыргызгидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение и хранение. Также у нас, получается, в самом озере Иссык-Куле расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчы, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз и озера Иссык-Куль Кыргызгидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах на реках. Да. Также отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начиная с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпаната, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпаната, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпаната. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпанату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз таки по озеру Иссык-Куль.
0: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
1: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Вот инструментально.
0: Ну, давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот, меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куль. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают, пирс вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Куля, как он снижается по метрам, по сантиметрам, или какой-то другой есть вид измерения?
1: Да, согласно данным мониторинга озерных постов по акватории, получается, среднемноголетний ход уровня озера Иссык-Куль за период, обобщенно говоря, да, начиная от 1926 по 2026 год, показывает снижение уровня на 3,32 метра. То есть это среднегодовое уменьшение объема озера составило 3,5 сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз-таки мониторинг, уровень озера в Иссык-Куле 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 98-е годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз-таки в 1998 году. В 1999 годы по 2006 год, года, да, восстановление идет как раз-таки уровня, это примерно 80 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это, до 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз-таки это связано, как мы говорили,

0: говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
1: В данное время, вот в последние годы, как это замечаете, может быть, насколько, может быть, больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
0: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, и это было достигнуто в 1998 году.
1: Зинаид, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль, и вот эти вот замеры, я понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
0: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается вот озерная обсерватория Чулпан-Ата в городе Чулпан-Ата, получается озерная станция в городе Балыкчи. И с этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз-таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Угу. Можно сказать, что охватывает.
1: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот отслеживание идет как-то по месяцам, может быть, это в зимний период, в летний период, либо это один раз в год даются вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это как-то отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22. Тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куле, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
0: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
1: Следующий вопрос я хотел бы, Улукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время полтора метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы и будут в будущем не участком озера, а участком суши, но заболоченным и непригодным для проживание участком, тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент НАНО опубликовал комментарий, в котором объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно до 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза, тоже на одной из конференций говорил о озере Иссык-Куль, о том, насколько необходимо бережно относиться и вот подойти к этому вопросу, для того, чтобы не было такой ситуации, как вот с Аральским озером, морем, да, и где вот она полностью как бы часть высушилась, и когда мы тоже находились, вот журналисты нам показывали, мы на вертолете вот летели, показали вот те участки, где полностью все это высохло, там корабли заржавели, такая, ну, такая печальная ситуация. Мы все знаем, что как бы экология Иссык-Куля, прежде всего, это касается всего района, всего Иссык-Кульской области, да и, наверное, всего Кыргызстана. Со стороны вот водных, службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопросу вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куле впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей? Наверняка у вас есть что сказать.
2: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовый исток называется. За целый год они впадают. Но около 30% вообще уже реки уже вообще совсем осушились. Самые большие реки мало. Вот как Джиргалан, Тюбская река, Кызылсу, Тоон, Караколка, они вот постоянно, вот круглогодично они впадают в Иссык-Куль. И мы предварительно, по предварительным данным, в озере Иссык-Куль около более 5 миллиардов кубических метров впадает в озере Иссык-Куль. Из них именно на орошение используется только 1,6 миллиарда кубических, 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Иссык-Куль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, техническая вода тоже нужна. И подземные тоже, скважинным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот две недели назад уже, по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном кенгешем, мы должны бассейновый план делать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптацию этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше, в 93-95 годах в Высокогорской области из орошаемых площадей около 157 гектаров орошаемой площади есть. Из них 5000 гектаров поливался машинным орошением. Методом машинного орошения — это как капельное, как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали, нам поставили задачу: до 30-го года в Высокогорской области мы должны дойти до 20 тысяч гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно пользоваться, экономно использовать водные ресурсы.
1: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели не услышали, сколько рек сейчас впадает и сколько из них, как бы, может быть, уже как бы не впадает в озеро Иссык-Куль, для того, чтобы люди знали, вот среди этих рек самые такие, ну, большие, которые в данное время вот именно обеспечивают приток вот озера Иссык-Куль.
2: Еще раз повторю, 97 мы вычислили, 97 рек, из них более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на Иссык-Куль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. И но на круглогодичные, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 639 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на промпредприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода. И на питьевую воду около 20 миллионов кубов метров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров в озере Иссык-Куль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точно им еще не взяли, потому что нигде точный, даже вот в гидромете точный мониторинг. Ну, идем сейчас к этому, наверное, вот в будущем в два или в год уже будем уже начинать, наверное, точные данные взять. Ну, сейчас вот гидромет тоже реконструкцию делает со своих гидропостов. Мы тоже, вот когда вот бассейн план сделаем, наверное, тоже им тоже предложение сделаем, в каких именно точках надо построить гидропосты для точного учета.
1: Уважаемые гости, сейчас у нас время новостей Центральной Азии. Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
3: Актуальный разговор на Беринчи радио.
1: Актуальный разговор. Актуальный разговор на Беринче радио, веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Иссык-Куле. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды за своей глубины, однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема. И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Иссык-Куле. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Иссык-Куль-Таримского бассейного управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Иссык-Куль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Иссык-Куль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон, вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот вытаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы хотел адресовать Гульмира вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться для этого, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Куль и готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот, Гульмира, вы всю информацию, которая поступает от ваших коллег, обобщаете и вот рассказываете о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений, и вот как вы отслеживаете, и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, а в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
4: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа, сейчас подготовка к туристическому сезону. Нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области, именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства это, именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также мы даем... Мы также тесно сотрудничаем с уполномоченным аппаратом президента Кыргызской республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом районе, в городе. И были показаны даже в Иссык-Кульской местной телевидении. Кроме того, еще даем уведомление и именно о запретах, именно пакетах, и то же самое очистным сооружением, уведомление и неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы дали уведомление 950 уведомлений, то, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
1: А, Гульмира, вот ты, вы сказали, что план мероприятия даете, да, вот, например, тем же...
4: План обязательства, да.
1: Обязательства, да. В чем заключается вот данный план? Что, как бы, обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять? В этот план что входит?
4: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отпор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться, именно если свой очистных сооружений не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
1: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
5: Бәлкім плотной туалеттерге дағы ашқанға сілері қыдырып, көріп, алып, яқтан алыстан тұрып айтқанға оңой, ұшы көлжейтін барын қыдырып, көріп, банан ұшыншалық кеші көп болот, деді жана тұқойлардың арасына бары отырғандар болот. Анан ұшыншы бие туалет, плотной туалетті дегенге ұшы ертелі дәрдап қойш керек та. И ошол местный немелерге контролдукка коюш керек. Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Анан ушул дагы аябай чоң буйгуй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
1: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 2025 году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей. Ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается, да, через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
6: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 172 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия. При рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. И в ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
1: А в целом, вот если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот какую вообще в целом работа проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети Насколько количество может изменяться с каждым годом? Может, в 2025 году больше было, в 2026 меньше? Потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
6: Да, в 2025 году было изъятие из акватории Сыкуль 41 тысяч метров. А в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетической сети для утилизации доставляем в центральный город Бишкек. Для утилизации механическим путем утилизация идет.
1: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
6: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
1: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудование. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприрода говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприрода говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станции отвечают, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень Иссык-Куля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
0: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
1: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
0: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
1: А в целом, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
0: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
1: Зинипа, какие-то после того, как все данные собираются, Вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
0: Угу. А, я так полагаю, вы хотите... Ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да? В Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт. Вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит. Мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных. Но раньше у нас также была гидрографическая партия в Чолпан-Ате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
1: А есть ли как бы у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
0: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились. Поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
1: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куль, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблема будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 30-му году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как в водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, но всего Кыргызстана, каждого гражданина?
2: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод, тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов, у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды отдельное управление ведет ремонт каналов. строительство бассейнов, суточных бассейнов, сезонных, декадных бассейнов, ямкостей. И, ну, в целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Иссык-Куле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше вот, например, цикл был каждые 6 лет. Маловодья была. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодье. Поэтому надо обязательно надо адаптироваться и какие там вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, чтобы мало воду потребляет, которые. И особенно вот, деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот. Вот такие культуры надо сажать, и людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно, вот например, очистные сооружения, да? Про очистные сооружения говорим, я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да? На техническую воду.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринчи Радио новости.

0: В эфире Беринч Радио, информационный выпуск новостей. Президент Садыр Джапаров сегодня, 6 мая, в ходе краткосрочной поездки в Баткенскую область ознакомился со стелой дружбы, установленной в точке стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также с концепцией Международного торгово-экономического парка «Достук». Напомню, 31 марта 2025 года президенты трех государств в онлайн-формате приняли участие в церемонии открытия символической стелы, ставшей олицетворением дружбы братских народов, урегулирования пограничных вопросов и нового этапа регионального сотрудничества. В ходе посещения главе государства представили генеральный план проекта строительства Международного торгово-экономического парка «Достук» на приграничной территории трех стран. Согласно представленной концепции, комплекс общей площадью 100 гектаров может включать административную, туристическую, логистическую, производственную, коммерческую и парковую зоны. Проект ориентирован на развитие торгово-логистических связей, привлечение инвестиций и создание новых экономических возможностей. Отмечено, что в случае реализации проекта предполагается создание более 5000 рабочих мест и увеличение объема приграничной торговли. Министерство труда, социального обеспечения и миграции страны вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров о ежемесячном государственном пособии детям до 3 лет БАЛА-РСЭ. Документ разработан во исполнение указа президента от 6 марта 2026 года. Пособие составит 1200 сомов в месяц на каждого ребенка с применением районного коэффициента по месту фактического проживания. Выплаты будут назначаться независимо от социально-экономического положения семьи. Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета на 2026 год. Потребуется более 3 миллионов сомов с учетом банковских услуг. Продолжение темы далее. В семье матери-героини Мэрим Ибралиевой 8 детей. Это как студенты, школьники, так и малыши до 3 лет. В семье пока единственный кормилец – супруг Мэрим Ибралиевой. В этой семье новое государственное пособие БАЛА-РСЭ приветствуют. В семье говорят, что это будет дополнительное подспорье для самой семьи.
1: Как говорится, чем ничего, хотя бы 1200. Памперс, то, что мы пользуемся, 46 штук стоит 1250. Он хватает, если сэкономишь, можно на месяц протянуть. Потому что мы днем вообще памперс не одеваем, стараемся, только на ночь. А если каждый, вот буквально через каждые 3 часа, если менять, как обычно, как нужно одевать, то это хватит на неделю, на 10 дней максимум.
0: В Кыргызстане с 1 июля 2026 года начнется реализация нового пособия БАЛА-РСЭ для детей младше 3 лет. Это пособие будет предоставляться всем детям вне зависимости от доходов их родителей. Сообщается, что данное решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан и направлено на поддержку семей в самый важный период развития ребенка. За назначением выплат могут обратиться родители, усыновители, опекуны, временные опекуны или доверенные лица. Условия – совместное проживание с ребенком до 3 лет. Исключение составляют получатели пособия Биихтоулу Аймахтардынджа Шоучеларыны Гумюк, которое выплачивается семьям с 3 и более детьми в высокогорных и труднодоступных районах в размере 3000 сомов ежемесячно, говорит исполняющий обязанности начальника управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Аида Ажихаджаева.
2: Все дети до 3 лет будут получать пособие БАЛА-РСЭ и в дальнейшем от 3 до 16 лет по нуждаемости в рамках пособия Биихтоулу. Ну, к примеру, да, если семья, вот то, что было отмечено, семья, проживающая в высокогорном регионе, в отдаленном приграничной зоне, в которой есть 2 детей до 3 лет, в рамках введенного нового вида пособия, то по БАЛА-РСЭ вот эти вот первый ребенок будут получать по 1200 сомов.
0: Предусмотрено 2 способа обращения: через мобильное приложение системы межведомственного электронного взаимодействия Туиндюк или лично в территориальное подразделение органа социального обеспечения по месту жительства. При электронной подаче решение принимается автоматически не позднее 1 рабочего дня, при очном обращении в течение 5 рабочих дней. Для оформления пособия достаточно удостоверения личности заявителя, свидетельства о рождении ребенка и персональных идентификационных номеров. Вот что говорит директор общественного фонда Лига защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова.
3: Когда ребенок только появляется в семье, обычно мамам нужны деньги, чтобы покупать предметы первой необходимости, да, элементарные продукты, какое-то лекарство, лечение детям. Поэтому я считаю, что то, что детям решили выделять пособие с момента рождения до 3 лет, это очень хорошо. Я думаю, что такой вид пособия нужно не только до 3 лет, надо и больше.
0: Поддержка семей и детей продолжается. Президент Садриджапаров на одном из заседаний Джугур-Кукинеш отмечал, что при союзе детям до 16 лет, вне зависимости от дохода семьи, выплачивались пособия. По его словам, после обретения независимости экономика Кыргызстана изменилась, и пособия получали только малообеспеченные семьи. Во время Союза каждому ребенку до 16 лет, независимо от того, богатая семья или бедная, выплачивалось пособие. Позже из-за нехватки возможностей его стали давать только малообеспеченным семьям. Но и тогда возникали препятствия. Говорили, что у вас есть телевизор, холодильник. Мы хотим выплачивать пособие всем детям до 16 лет, но наш бюджет этого пока не выдерживает. Поэтому я подписал указ, чтобы пока выплачивать единое пособие детям до 3 лет. Постепенно мы сможем увеличить этот возраст до 16 лет. Но для этого наша экономика должна вырасти. Сотрудники органов защиты детей совместно с социальными работниками будут оказывать семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальную, правовую, психолого-педагогическую и медицинскую помощь в рамках индивидуальных планов работы. И к другим темам. Первая группа кыргызстанских паломников отправится в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 11 мая. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. В этом году святыни посетят 6060 граждан страны. Стоимость хаджа в 2026 составила 4650 долларов на одного человека. В Кыргызстане усиливают меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщают в МВД, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Прежде всего, важно формировать в обществе нетерпимость к любым формам насилия – физическому, психологическому и экономическому. Конфликты должны решаться через диалог, уважение и взаимопонимание. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить эскалацию конфликта и сохранить безопасность. МВД напоминает, что насилие – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. В Бишкеке прошла международная акция «Огонь памяти». Сегодня у памятника Чолпонбаю Тулибердиеву в одноименном парке состоялась торжественная церемония передачи «Огня памяти». В мероприятии приняли участие мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев, представители общественных и ветеранских организаций, жители столицы. В рамках церемонии состоялся митинг и возложение цветов в знак уважения к подвигу героя Великой Отечественной войны. Глава столицы подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений. В ходе мероприятия состоялась торжественная передача «Лампады с огнем памяти» в музей имени Чолпонбая Тулибердиева. Акция стартовала 5 мая из Александровского сада Москвы. Участники акции доставят частичку вечного огня в 14 стран мира. Огонь памяти в Бишкек доставила трехкратная чемпионка Олимпийских игр, известная телеведущая и актриса, депутат Московской городской думы Мария Киселева. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 42 тыйна, 1 евро 102 сома 10 тыйнов, 1 российский рубль 1 сом 16 тыйнов, 1 казахский тенге 18 тыйнов и 1 китайский юань 12 сомов 79 тыйнов. Информация о погоде на завтра, 7 мая. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 11-16, днем 26-31, в Талаской долине ночью плюс 11-16, днем плюс 24-29. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской области ночью плюс 12-17, днем плюс 26-31. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 5-10, днем плюс 18-23. В Нарынской области ночью плюс 5-10, днем плюс 19-24. В Бишкеке завтра без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 14-16. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 30.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030. Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасында соттордун ишинде санариптештирүү процесстерин жана заманбап маалыматтык технологияларды ишке киргизүүнү өнүктүрүү, алардын материалдык техникалык базасын чыңдоо белгиленген. Сот системасындагы санариптештирүү тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Сот системасы санариптик трансформация боюнча иш-чараларды улантууда. Анын негизги максаты толук кандуу электрондук сот адилеттигине өтүү жана жарандардын сот бийлигине болгон ишенимин бекемдөө болуп саналат. Маселен, Бишкек шаарындагы 1 май Ленин райондук сотторунда онлайн трансляция менен катар видеоконференция байланыш режиминде сот отурумдары уюштурулууда. Видеоконференция байланышты колдонуу процесстин катышуучуларына сот залында жеке катышпастан аралыктан туруп сот отурумдарына катышууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Сот системасын санариптештирүү сот адилеттигин реформалоонун артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат жана жарандардын сот бийлигине болгон ишенимин бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Фемида өкүлдөрүнүн айтымында тармакта санариптештирүү боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Биринчи кезекте сот адилеттиги системасын өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Документте артыкчылыктуу багыттар, атап айтканда, жалпы сот системасынын институционалдык көз карандысыздыгын бекемдөө, сот системасынын жеткиликтүүлүгүн жана ачык айкындыгын жогорулатуу, сот адилеттиги системасына санариптик технологияларды киргизүү, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу каралган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунун судьясы Азамат Узакбаев 1 радионун түз эфиринде буларга токтолгон.
6: Мына жакын арада киргизилгендери, иштеп жаткандары бул мамлекеттик алымды, мамлекеттик пошлина дейбиз. Ошол эле мисалга дубарыс менен кайрылууда белгилүү бир жарандык иштердин категориялары боюнча атайын алымдар пошлина түрүнөт. Ошону онлайн түрүндө банктарга барып отурбай төлөө мүмкүнчүлүгү каралды. Бул да бир бүгүнкү күндө жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу түзүлүүчү шарттардын бири. Андан сырткары соттук процесс отурум жүрүш үчүн алдын ала ага катышуучу тараптар менен бөлөк жактарды кабарландырыш керек. Бул бирден бир негизги мыйзамдын талабы.
5: Сот өндүрүшүнө заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү, электрондук сот адилеттигин өнүктүрүү, жарандар менен юридикалык жактар үчүн бузулган укуктарын сот аркылуу коргоого жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, ошондой эле сот ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын, айкындуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу. Бул максатта сот процесстеринин катышуучулары үчүн санарип сот порталы аркылуу бирдиктүү онлайн платформасы түзүлүп, жеке кабинет ачуу мүмкүнчүлүгү камсыздалды. Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бекмухамет Мусурманколов бул багытта буларды айтат.
7: Бул 2025 жылы май айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, ал эми ноябрь айында болсо жарандык процесстик жана административ процесстик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөрдүн негизги максаты ошол жүргүзүлүп жаткан сот өндүрүшүндөгү иштерди санариптештирүү жаатындагы бир топ бир өзгөрүүлөр киргизилди да. Мурун мыйзамда көп мындай жаңылыктар же мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мыйзамдык деңгээлде кабыл алынгандан кийин сотто санариптештирүү жаатында аябай бир алгылыктуу чоң кадамдарды таштоого мүмкүнчүлүк ачылып, алар менен бирге эле сот отурумдарын трансляциялоо жана болбосо сот отурумдарына аралыктан катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонбуз. Биринчиден болуп эле биз сот отурумун трансляциялоо боюнча жумуштарды жогорку сот тарабынан колго алынып ишке жүзөгө ашырыла баштады. Ал үчүн негизи эле ошол залдарда орнотулган шаймандарды колдонуу менен кошумча бир каражат же болбой турган болсо кошумча бир шаймандар алынган жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой сот отурумдарында жүргүзүлүп жаткан процесстери азыркы учурда мыйзам талабына ылайык